0: тебе расскажу, откуда берется снег. Но что я за человек, я тебе рассказывать не стану. Не буду я тебе рассказывать, что я за человек. Тебе не понравится. В следующий раз как-нибудь.
1: Радиостанция «Инфинити».

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 14 мая, ожидается облачная погода. Утром, днем, а также вечером пройдут дожди. Ветер с западного направления сменится на северный от 2 до 7 метров в секунду. Давление сначала будет расти, затем начнет падать 735 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем всего 10-12 выше 0. В пятницу, 15 мая, облачно с прояснениями. Ночью и днем также пройдут дожди. Ночью плюс 10-12. А днем 15-17 градусов тепла. В субботу потеплеет до плюс 20, но пройдут дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
4: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес – поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-1364, сайт teplica-dragobush.rf, 8-920-313-1364.
5: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити»

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера. В этот день в 2005 году была образована одна из первых российских бирж фрилансеров. Каждый год по инициативе этой компании организуются праздничные мероприятия, на которых приглашаются фрилансеры, дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса. Фрилансер – это человек, не состоящий в штате какой-либо компании. Он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. И с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета. Еще в начале века заработок в интернете считался чем-то несерьезным занятием для подростков, которые хотят получить немного денег на карманные расходы. Но сегодня взрослые люди, профессионалы своего дела, с гордостью говорят, что фриланс – это стиль жизни. Многие журналисты, программисты, копирайтеры, оптимизаторы, контент-менеджеры, дизайнеры, переводчики и другие специалисты работают и зарабатывают с использованием интернета, не выходя из дома. К тому же, с 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус самозанятого. Он позволяет легализовать подработку или работу на себя няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам и многим другим.
2: 14 мая считается днем рождения вазелина. В 1878 году в этот день название вазелин было запатентовано как торговая марка. Всем известное косметическое и лечебное средство изобрел и запатентовал химик Роберт Август Чесбора. В этом изобретении ученому помогли нефтяники. Когда в 1859 году начался нефтяной бум, Чесбора, общаясь с нефтяниками, заинтересовался липким нефтепродуктом – парафинообразной массой, которая при нефтедобыче налипала к бурильным установкам и забивала насосы. Он заметил, что рабочие постоянно используют эту массу при ожогах и порезах. Ученый стал экспериментировать с ней и сумел выделить из нее полезные ингредиенты. Получившимся веществом он смазал свои многочисленные ожоги и шрамы. Раны зажили, причем довольно быстро. Полученное вещество ученый немного облагородил, назвал нефтяным желе и стал продавать в аптеках, но мазь не покупали из-за названия. Тогда ученый придумал другое название своему изобретению. Он назвал мазь вазелином. Это производное от двух слов немецкого «Wasser» – вода, и греческого «Elaoin» – оливковое масло. Так и появилось всемирно известное косметическое и лечебное средство.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: Создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Не самая позитивная атмосфера этого дня станет причиной сильного раздражения, а также склонности к спешке и суете. В таком настроении самое правильное решение – заниматься рутинной, отложив все важные дела на более поздний срок.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут постоянно опаздывать на важные деловые встречи и на романтические свидания. Причиной этой нерасторопности для вас станет катастрофическое недосыпание. Вы и сами удивитесь, как неблагоприятно отразятся на вас последствия вчерашнего веселья.
0: Тельцам придется полностью отказаться от помощи коллег по работе. Начальство решит проверить ваш профессионализм, а потому поручит вам выполнять сложный проект и будет следить, как вы справляетесь с этой работой самостоятельно.
2: Близнецы в этот день окажутся в тупике по вине своих неверных догадок. Прежде чем принимать за чистую монету информацию, полученную из вторых рук, обязательно убедитесь, стоит ли делать выводы на основе этих сведений.
0: Для раков сегодня повышается риск потерять какой-то личный предмет или деньги. Во время прогулки или по дороге с работы домой будьте предельно внимательны и регулярно проверяйте, на месте ли ваш кошелек и прочие ценности.
2: Львы сегодня будут сбиты с толку поступками кого-то из близких. Ваш друг откажется вам помочь в сложной жизненной ситуации, а на ваши просьбы объяснить подобное поведение он ответит очень расплывчато и непонятно.
0: Девам только природное чутье поможет разобраться во всех крайне запутанных обстоятельствах. Пока вы разбираете клубок из многочисленных странных совпадений, вам удастся найти ответ на вопрос, который долгое время не давал вам покоя.
2: Весы в этот день сосредоточенно подойдут к выполнению рутинной работы. Чтобы добиться успеха в делах, вы откажетесь от перекуров, не пойдете на обед и в резкой форме будете отшивать коллег, которые регулярно будут надоедать вам своими просьбами и разговорами.
0: Скорпионы в этот день по неосторожности больно обидят близкого человека. Неверно истолковав поступки кого-то из родственников, вы закатите ему громкий скандал, о чем впоследствии горько раскаетесь.
2: Стрельцам следует отказаться от попыток откорректировать ранее составленные планы. Вы допустите значительно меньше ошибок в делах, если не станете применять инновационный подход к своей работе и будете строго придерживаться привычного графика.
0: Козероги сегодня будут постоянно колебаться в принятии ответственных решений. Со стороны вашей чрезмерной осторожности многим покажется трусостью и неуверенностью в себе, но вас не будет тревожить мнение окружающих, и вы продолжите перестраховываться даже в мелочах.
2: Водолеям сегодня не следует обсуждать происходящее в своей личной жизни с посторонними людьми. Этот совет актуален даже для интернет-переписки. В числе ваших виртуальных собеседников также может оказаться много завистников и недоброжелателей.
0: Рыбы сегодня будут с огромным удовольствием принимать знаки внимания со стороны посторонних людей. Вам понравится слышать лестные отзывы о своей наружности, и вы решите, что

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 14 мая, ожидается облачная погода. Утром, днем, а также вечером пройдут дожди. Ветер с западного направления сменится на северный от 2 до 7 метров в секунду. Давление сначала будет расти, затем начнет падать 735 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем всего 10-12 выше 0. В пятницу, 15 мая, облачно с прояснениями. Ночью и днем также пройдут дожди. Ночью плюс 10-12. А днем 15-17 градусов тепла. В субботу потеплеет до плюс 20, но пройдут дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

0: Маяковский.
1: Реклама. Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-44-144-5-95-03. 5-95-03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
8: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан С50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1000 больше, чем Havail Julion. Обе эти модели сейчас популярнее Lada Vesta. В топ-10 самых популярных моделей также входят Tenet T4, Havail M6 и Geely Manjaro. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого. Особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
7: «Моя машина». Радиостанция «Инфинити».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
0: Деньги дороги, как память.
1: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Весна. Рассвет хитов.

0: Сегодня пространство интернет открывает огромные возможности для развития человечества. Если на ранних этапах человек использовал интернет как средство развлечения, то сейчас все больше людей используют его с большим смыслом. И если вы называете себя фрилансер, то вы один из них, и сегодня у вас праздник. День фрилансера объединяет всех, кто свободен от стен офиса и зарабатывает себе на жизнь, используя пространство интернета. Такой вид заработка распространен во многих сферах деятельности. Отмечается этот день сегодня, потому что именно в этот день была образована одна из старейших бирж фриланса в России. Интересно, что слово «фрилансер» в переводе с английского «вольный работник» впервые употребил еще Вальтер Скотт в романе «Авенга» для описания наемного воина. Сегодня фриланс становится уникальным инструментом для заработка. Кроме того, он открыл двери в мир для людей с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не имеют возможности выходить из дома.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 14 мая, ожидается облачная погода. Утром, днем, а также вечером пройдут дожди. Ветер с западного направления сменится на северный от 2 до 7 метров в секунду. Давление сначала будет расти, затем начнет падать 735 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем всего 10-12 выше 0. В пятницу, 15 мая, облачно с прояснениями. Ночью и днем также пройдут дожди. Ночью плюс 10-12. А днем 15-17 градусов тепла. В субботу потеплеет до плюс 20, но пройдут дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
4: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности с защитой от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64.
5: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
6: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За успех.

0: гостях у Тяпкина.
1: А вы знали, что май – самое подходящее время для похода в поликлинику? Почему? Да потому

нравится, но это не главное. Период цветения черемухи пропускать лично я не собираюсь. Именно во время цветения следует заниматься заготовками цветов и листьев этого дерева. Тут тоже наука. Не стоит обрывать все соцветия подряд. Лучше прореживать, срывая их в разных местах. Особенно, где они растут слишком густо. Это поможет оставшимся соцветиям получать больше света, лучше развиваться и в дальнейшем дать больше плодов. Цветы и листья черемухи не измельчают.

0: течение одного года. Будьте здоровы! Черемуха применяется и к кулинарии, и в качестве лекарственного средства, и в косметологии. Я, к примеру, из черемухи делаю молодильный лосьон для себя и супруги. 2 столовые ложки цветов заливаю 200 миллилитрами кипятка, настаиваю 1 час. Добавляю по 2 чайные ложки глицерина и меда, 100 миллилитров водки. Готово! Ежедневно протираю лицо и область шеи.
1: Житейская мудрость.
0: Черемуха зацветает, как правило, через неделю после того, как распустилась береза. Хорошего вам настроения!

0: денег.
1: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
7: Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи.

Радіо Інфініті.

0: рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.

0: И самая позитивная атмосфера этого дня станет причиной сильного раздражения, а также склонности к спешке и суете. В таком настроении самое правильное решение – заниматься рутинно и отложив все важные дела на более поздний срок.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут постоянно опаздывать на важные деловые встречи и на романтические свидания. Причиной этой нерасторопности для вас станет катастрофическое недосыпание. Вы и сами удивитесь, как неблагоприятно отразятся на вас последствия вчерашнего веселья.
0: Тельцам придется полностью отказаться от помощи коллег по работе. Начальство решит проверить ваш профессионализм, а потому поручит вам выполнять сложный проект и будет следить, как вы справляетесь с этой работой самостоятельно.
2: Близнецы в этот день окажутся в тупике по вине своих неверных догадок. Прежде чем принимать за чистую монету информацию, полученную из вторых рук, обязательно убедитесь, стоит ли делать выводы на основе этих сведений.
0: Для раков сегодня повышается риск потерять какой-то личный предмет или деньги. Во время прогулки или по дороге с работы домой будьте предельно внимательны и регулярно проверяйте, на месте ли ваш кошелек и прочие ценности.
2: Львы сегодня будут сбиты с толку поступками кого-то из близких. Ваш друг откажется вам помочь в сложной жизненной ситуации, а на ваши просьбы объяснить подобное поведение он ответит очень расплывчато и непонятно.
0: Девам только природное чутье поможет разобраться во всех крайне запутанных обстоятельствах. Пока вы разбираете клубок из многочисленных странных совпадений, вам удастся найти ответ на вопрос, который долгое время не давал вам покоя.
2: Весы в этот день сосредоточенно подойдут к выполнению рутинной работы. Чтобы добиться успеха в делах, вы откажетесь от перекуров, не пойдете на обед и в резкой форме будете отшивать коллег, которые регулярно будут надоедать вам своими просьбами и разговорами.
0: Скорпионы в этот день по неосторожности больно обидят близкого человека. Неверно истолковав поступки кого-то из родственников, вы закатите ему громкий скандал, о чем впоследствии горько раскаетесь.
2: Стрельцам следует отказаться от попыток откорректировать ранее составленные планы. Вы допустите значительно меньше ошибок в делах, если не станете применять инновационный подход к своей работе и будете строго придерживаться привычного графика.
0: Козероги сегодня будут постоянно колебаться в принятии ответственных решений. Со стороны вашей чрезмерная осторожность многим покажется трусостью и неуверенностью в себе, но вас не будет тревожить мнение окружающих, и вы продолжите перестраховываться даже в мелочах.
2: Водолеям сегодня не следует обсуждать происходящее в своей личной жизни с посторонними людьми. Этот совет актуален даже для интернет-переписки. В числе ваших виртуальных собеседников также может оказаться много завистников и недоброжелателей.
0: Рыбы сегодня будут с огромным удовольствием принимать знаки внимания со стороны посторонних людей. Вам понравится слышать лестные отзывы о своей наружности, и вы решите, что вот

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В Дорогобужском округе стартовал конкурс «Лучший предприниматель года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Конкурс проводится администрацией округа с целью поддержки предпринимательской инициативы, развития малого и среднего бизнеса, а также популяризации успешного опыта предпринимательской деятельности. Номинации конкурса: «Успешный первый старт», «Лучший предприниматель в сфере торговли», «Лучший предприниматель в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания», «Лучший предприниматель в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств», «Лучший предприниматель предприятия в сфере производства». Подать заявку на участие можно до 18 мая. По всем вопросам обращаться в администрацию муниципального округа по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1, кабинет 107, телефоны 8-48-144, 4-15-44 и 4-17-44. Приглашаем предпринимателей принять участие в конкурсе, а с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации. В Дорогобужском округе приступили к обкашиванию общественных территорий. Работы ведутся на общественных пространствах, у социальных объектов, вдоль тротуаров и в местах массового пребывания жителей. Основная цель – поддержание чистоты, порядка и эстетичного внешнего вида. Мероприятия по обкашиванию будут продолжены в соответствии с планом работ. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужске информирует: управлять велосипедом и иным средством индивидуальной мобильности при движении по дорогам общего пользования разрешается лицам не моложе 14 лет. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности в возрасте от 7 до 14 лет, должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Согласно правил дорожного движения, велосипедисту, а также лицу, управляющему средством индивидуальной мобильности, независимо от возраста, запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу, не спешившись. Для пересечения проезжей части необходимо спешиться и переходить дорогу, ведя велосипед или средство индивидуальной мобильности рядом с собой. Кроме того, госавтоинспекция настоятельно рекомендует использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы, которые обеспечат необходимую безопасность. Согласно правил дорожного движения, лицо, передвигающееся на обычном самокате, приравнивается к пешеходам. Это значит, что на них распространяются нормы главы 4 правил дорожного движения обязанности пешеходов. Соответственно, основное передвижение на самокате должно происходить по тротуарам. Госавтоинспекция рекомендует лицам, передвигающимся на самокатах, адекватно оценивать дорожную обстановку, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах, и переходить дорогу, спешившись, ведя самокат рядом с собой. В этой связи госавтоинспекция обращается к родителям о необходимости ежедневно напоминать детям правила дорожного движения и навыках безопасного поведения на дорогах. Родители должны со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей, особенно если их дети активно используют велосипеды и самокаты. В этот период автомобилистам следует быть особенно внимательными и осторожными при движении вблизи образовательных организаций, подворовым территориям и парковкам торговых центров, а также в других местах, где возможно внезапное появление детей на проезжей части. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Максе чат «Радио Инфинити». Завершение погоды. Сегодня облачная погода с прояснениями, на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны и грозы. Утром в отдельных районах будет наблюдаться слабый туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: Плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
2: Когда реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
3: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
4: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03.
5: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды.

0: принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900-200-7-0.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты «Акбарса» не просто сравняли счет в финальной серии с действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом», но сделали это убедительно 5-1, причем в гостях американец Митчелл Миллер стал первым защитником в истории континентальной хоккейной лиги, кто оформил хет-трик в финале Кубка Гагарина. Следующий матч в пятницу в Казани. А во Всероссийской хоккейной лиге стали известны только участники финала. За кубок Владимира Петрова поспорит воскресенский «Химик» и «Югра». Обе команды в свое время выступали в элитном дивизионе. Напомним, что «Химик» в полуфинальной серии обыграл 4-2 новокузнецкий «Металлург», а «Югра» с «Нефтяником» из Альметьевска сыграли все 7 матчей. В заключительной игре в Ханты-Мансийске «Югра» взяла верх 2-1 и выиграла серию 4-3. Футбольный клуб ПСЖ хочет купить Матвея Кисляка, полузащитник ЦСКА, второй в шорт-листе парижан на замену южнокорейцу Лин Кан Ину, который может уйти из клуба. Также ПСЖ все еще интересуется Батраковым после финала Лиги чемпионов. Спортивный директор парижан прилетит в Москву на переговоры с «Локомотивом». Если оба трансфера состоятся, в ПСЖ в следующем сезоне будут играть сразу 4 футболиста из РПЛ: Сафонов, Батраков, Кисляк и Кварацхелия. Кстати, в чемпионате Франции ПСЖ в гостях победил в важном матче. Играли парижане с ближайшим преследователем Лансом, выиграли 2-0 и оформили очередное чемпионство. На 29-й минуте счет открыл именно Хвича Кварацхелия, а Матвей Сафонов не пропустил. На теннисном турнире в Риме Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал соревнований, проиграв Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В прошлом сезоне норвежец не смог выйти в полуфинал, проиграв тогда Янику Синеру. В этот раз все получилось. В единой лиге ВТБ баскетболисты «Зенита» сравняли счет в полуфинальной серии до 3 побед с «Униксом» 1-1, обыграв казанцев на их площадке со счетом 78-69. Теперь следующая встреча в Петербурге в воскресенье. Гандболистки клуба «Ростов-Дон» обыграли в первом матче финальной серии чемпионата России действующих чемпионок ЦСКА 29-26 и повели 1-0. Теперь команды переезжают в Москву, где на следующей неделе 19 и 21 мая проведут 2 матча. Серия проходит до 3 побед. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity. С нами тепло.

0: успешная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балкона.

0: 39. Сайт центр-балкон.ру.
1: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
0: Деньги дороги, как память.
1: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Сегодня пространство интернет открывает огромные возможности для развития человечества. Если на ранних этапах человек использовал интернет как средство развлечения, то сейчас все больше людей используют его с большим смыслом. И если вы называете себя фрилансер, то вы один из них, и сегодня у вас праздник. День фрилансера объединяет всех, кто свободен от стен офиса и зарабатывает себе на жизнь, используя пространство интернета. Такой вид заработка распространен во многих сферах деятельности. Отмечается этот день сегодня, потому что именно в этот день была образована одна из старейших бирж фриланса в России. Интересно, что слово «фрилансер» в переводе с английского «вольный работник» впервые употребил еще Вальтер Скотт в романе «Авенга» для описания наемного воина. Сегодня фриланс становится уникальным инструментом для заработка. Кроме того, он открыл двери в мир для людей с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не имеют возможности выходить из дома.
1: Радиостанция «Infinity».

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев провел очередной личный прием граждан. С каждым заявителем детально разобрали проблемные вопросы. Антон Николаевич разъяснял жителям не только возможные пути решения, но и объяснял, в каких случаях вопрос находится в компетенции местной власти, а когда требуется обращение в другие инстанции. Заместители главы округа оперативно давали необходимые пояснения, помогали сориентироваться в сложных ситуациях и уточняли детали. По результатам встречи глава дал конкретные поручения ответственным сотрудникам, а ход исполнения поручений будет находиться под контролем администрации. Напоминаем, что глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ проводит личные приемы каждую первую среду месяца. Записаться на прием главе округа можно по телефону 848-142-42721 или по адресу город Сафоново, улица Ленина, дом 3. Уважаемые сафоновцы, администрация Сафоновского муниципального округа выражает искреннюю благодарность всем, кто ценит красоту общественных территорий и вносит вклад в их благоустройство. Администрация прилагает все усилия, чтобы сделать город чище, уютнее и красивее, особенно в преддверии таких важных дат, как День Победы. С глубоким сожалением отмечаем случаи вандализма в отношении праздничных инсталляций, приуроченных к 9 мая. Повреждение символов Победы обесценивает труд многих людей и лишает горожан и гостей города возможности насладиться праздничной атмосферой. Призываем всех сафоновцев бережно относиться к городскому имуществу и сохранять память о подвиге наших предков. Ведь уважение к символам Победы – это знак благодарности поколения победителей и проявление гражданской зрелости. Горводоканал сообщает, сегодня и завтра, 14-15 мая с 8 до 17 часов, будут проводиться работы по хлорированию водопроводных сетей в Дуровском, Дроздовском, Вадинском, Беленинском, Барановском, Пушкинском, Издешковском, Рыбковском сельских поселениях. Просим жителей запастись питьевой водой на период хлорирования и в течение суток пользоваться кипяченой водой. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. Завершение погоды. Сегодня облачная погода с прояснениями, на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, местами возможные грозы. Утром в отдельных районах будет наблюдаться слабый туман, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

часы до холода, в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать,

0: это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
4: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности с защитой от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64.
5: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открыл

0: Запись, мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуш» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера. В этот день в 2005 году была образована одна из первых российских бирж фрилансеров. Каждый год по инициативе этой компании организуются праздничные мероприятия, на которых приглашаются фрилансеры, дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса. Фрилансер – это человек, не состоящий в штате какой-либо компании. Он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. И с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета. Еще в начале века заработок в интернете считался чем-то несерьезным занятием для подростков, которые хотят получить немного денег на карманные расходы. Но сегодня взрослые люди, профессионалы своего дела, с гордостью говорят, что фриланс – это стиль жизни. Многие журналисты, программисты, копирайтеры, оптимизаторы, контент-менеджеры, дизайнеры, переводчики и другие специалисты работают и зарабатывают с использованием интернета, не выходя из дома. К тому же с 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус самозанятого. Он позволяет легализовать подработку или работу на себя няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам и многим другим.
4: 14 мая считается днем рождения вазелина. В 1878 году в этот день название «Вазелин» было запатентовано как торговая марка. Всем известное косметическое и лечебное средство изобрел и запатентовал химик Роберт Август Чесбор. В этом изобретении ученому помогли нефтяники. Когда в 1859 году начался нефтяной бум, Чесбор, общаясь с нефтяниками, заинтересовался липким нефтепродуктом – парафинообразной массой, которая при нефтедобыче налипала к бурильным установкам и забивала насосы. Он заметил, что рабочие постоянно используют эту массу при ожогах и порезах. Ученый стал экспериментировать с ней и сумел выделить из нее полезные ингредиенты. Получившимся веществом он смазал свои многочисленные ожоги и шрамы. Раны зажили, причем довольно быстро. Полученное вещество ученый немного облагородил, назвал нефтяным желе и стал продавать в аптеках, но мазь не покупали из-за названия. Тогда ученый придумал другое название своему изобретению. Он назвал мазь вазелином. Это производное от двух слов немецкого «вассер» – вода и греческого «элаоин» – оливковое масло. Так и появилось всемирно известное косметическое и лечебное средство.
2: А в этот день события, ставшие историей.
5: Радио «Инфинити».

0: рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Инфинити».

0: Не самая позитивная атмосфера этого дня станет причиной сильного раздражения, а также склонности к спешке и суете. В таком настроении самое правильное решение – заниматься рутинно, отложив все важные дела на более поздний срок.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут постоянно опаздывать на важные деловые встречи и на романтические свидания. Причиной этой нерасторопности для вас станет катастрофическое недосыпание. Вы и сами удивитесь, как неблагоприятно отразятся на вас последствия вчерашнего веселья.
0: Тельцам придется полностью отказаться от помощи коллег по работе. Начальство решит проверить ваш профессионализм, а потому поручит вам выполнять сложный проект и будет следить, как вы справляетесь с этой работой самостоятельно.
2: Близнецы в этот день окажутся в тупике по вине своих неверных догадок. Прежде чем принимать за чистую монету информацию, полученную из вторых рук, обязательно убедитесь, стоит ли делать выводы на основе этих сведений.
0: Для раков сегодня повышается риск потерять какой-то личный предмет или деньги. Во время прогулки или по дороге с работы домой будьте предельно внимательны и регулярно проверяйте, на месте ли ваш кошелек и прочие ценности.
2: Львы сегодня будут сбиты с толку поступками кого-то из близких. Ваш друг откажется вам помочь в сложной жизненной ситуации, а на ваши просьбы объяснить подобное поведение он ответит очень расплывчато и непонятно.
0: Девам только природное чутье поможет разобраться во всех крайне запутанных обстоятельствах. Пока вы разбираете клубок из многочисленных странных совпадений, вам удастся найти ответ на вопрос, который долгое время не давал вам покоя.
2: Весы в этот день сосредоточенно подойдут к выполнению рутинной работы. Чтобы добиться успеха в делах, вы откажетесь от перекуров, не пойдете на обед и в резкой форме будете отшивать коллег, которые регулярно будут надоедать вам своими просьбами и разговорами.
0: Скорпионы в этот день по неосторожности больно обидят близкого человека. Неверно истолковав поступки кого-то из родственников, вы закатите ему громкий скандал, о чем впоследствии горько раскаетесь.
2: Стрельцам следует отказаться от попыток откорректировать ранее составленные планы. Вы допустите значительно меньше ошибок в делах, если не станете применять инновационный подход к своей работе и будете строго придерживаться привычного графика.
0: Козероги сегодня будут постоянно колебаться в принятии ответственных решений. Со стороны ваша чрезмерная осторожность многим покажется трусостью и неуверенностью в себе, но вас не будет тревожить мнение окружающих, и вы продолжите перестраховываться даже в мелочах.
2: Водолеям сегодня не следует обсуждать происходящее в своей личной жизни с посторонними людьми. Этот совет актуален даже для интернет-переписки. В числе ваших виртуальных собеседников также может оказаться много завистников и недоброжелателей.
0: Рыбы сегодня будут с огромным удовольствием принимать знаки внимания со стороны посторонних людей. Вам понравится слышать лестные отзывы о своей наружности, и вы решите, что

Уже этим летом Левандовский может покинуть Барселону. Клуб из Саудовской Аравии, который в нынешнем сезоне все еще сохраняет шансы на чемпионство, Аль-Хиляль предложил Роберту зарплату в 90 миллионов евро в год. Левандовский уйдет из Барса бесплатно, поскольку летом у него заканчивается контракт. Если этот переход состоится, то Роберт, 37 лет, попадет в топ-3 футболистов мира, у которых огромная зарплата, больше поляка зарабатывают Роналду и Бензема. В английской премьер-лиге Манчестер Сити, обыграв дома 3-0 Кристал Пэлас, сократил отставание от лидирующего Арсенала до 2 очков, а остается всего 2 тура до финиша. Следующий матч у Арсенала с Бернли в ближайший понедельник, а у Ман-Сити с Борнмутом во вторник. Футболисты Интера оформили золотой дубль в нынешнем сезоне. После досрочной победы в чемпионате теперь у подопечных Кристиану Киеву и Кубок Италии. Уверенная победа над Лацио 2-0 особая. Черно-синие выиграли кубок в 10-й раз в своей истории. Национальная баскетбольная ассоциация Сан-Антонио очень близок к тому, чтобы выйти в полуфинал. Одержана 3-я победа над Миннесотой с разницей в 29 очков. У лидера Сан-Антонио Спёрс француза Виктора Вембаньямы 27 очков. Он стал самым результативным игроком встречи. Сан-Антонио выиграл 126-97. Следующий матч в субботу. В баскетбольной Евролиге Валенсия вновь удивляет. Дерзкие испанцы в серии до 3 побед проигрывали 0-2. Одной из самых титулованных команд этого турнира Панатинайкосу, но в решающем матче взяли верх 81-64 и теперь сыграют в финале 4. 5-й этап Джиро д'Италия завершился невероятной развязкой. Победу одержал испанец Игорь Ариетто, но главным героем стал португалец Афонсо Эолалио, который, несмотря на досадное собственное падение, дождливую погоду, был вторым на финише и стал новым обладателем розовой майки. Велогонщики преодолели 203 километра. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Риме, проиграв в 3 партиях украинке Елене Свитолиной. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18:30 и

0: 19:45, по выходным в 11:00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый Ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
1: В строительную организацию для работы на постоянной основе требуются водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-48-144-5-95-03. 5-95-03.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца-полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Havail Julion. Обе эти модели сейчас популярнее Lada Vesta. В топ-10 самых популярных моделей также входят Tenet T4, Havail M6 и Geely Manjaro. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого. Особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Весна. Рассвет хитов.

0: Идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

Сегодня пространство интернет открывает огромные возможности для развития человечества. Если на ранних этапах человек использовал интернет как средство развлечения, то сейчас все больше людей используют его с большим смыслом. И если вы называете себя фрилансер, то вы один из них, и сегодня у вас праздник. День фрилансера объединяет всех, кто свободен от стен офиса и зарабатывает себе на жизнь, используя пространство интернета. Такой вид заработка распространен во многих сферах деятельности. Отмечается этот день сегодня, потому что именно в этот день была образована одна из старейших бирж фриланса в России. Интересно, что слово «фрилансер» в переводе с английского «вольный работник» впервые употребил еще Вальтер Скотт в романе «Авенга» для описания наемного воина. Сегодня фриланс становится уникальным инструментом для заработка. Кроме того, он открыл двери в мир для людей с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не имеют возможности выходить из дома. Infinity.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В Дорогобужском округе стартовал конкурс «Лучший предприниматель года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Конкурс проводится администрацией округа с целью поддержки предпринимательской инициативы, развития малого и среднего бизнеса, а также популяризации успешного опыта предпринимательской деятельности. Номинации конкурса: «Успешный первый старт», «Лучший предприниматель в сфере торговли», «Лучший предприниматель в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания», «Лучший предприниматель в сфере технического обслуживания, ремонта автотранспортных средств», «Лучший предприниматель предприятия в сфере производства». Подать заявку на участие можно до 18 мая. По всем вопросам обращаться в администрацию муниципального округа по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1, кабинет 107, телефоны 8-48-144, 4-15-44 и 4-17-44. Приглашаем предпринимателей принять участие в конкурсе, а с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации. В Дорогобужском округе приступили к обкашиванию общественных территорий. Работы ведутся на общественных пространствах, у социальных объектов, вдоль тротуаров и в местах массового пребывания жителей. Основная цель – поддержание чистоты, порядка и эстетичного внешнего вида. Мероприятия по обкашиванию будут продолжены в соответствии с планом работ. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский информирует: управлять велосипедом и иным средством индивидуальной мобильности при движении по дорогам общего пользования разрешается лицам не моложе 14 лет. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности в возрасте от 7 до 14 лет, должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Согласно правил дорожного движения, велосипедисту, а также лицу, управляющему средством индивидуальной мобильности, независимо от возраста, запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу, не спешившись. Для пересечения проезжей части необходимо спешиться и переходить дорогу, ведя велосипед или средство индивидуальной мобильности рядом с собой. Кроме того, госавтоинспекция настоятельно рекомендует использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы, которые обеспечат необходимую безопасность. Согласно правил дорожного движения, лицо, передвигающееся на обычном самокате, приравнивается к пешеходам. Это значит, что на них распространяются нормы главы 4 правил дорожного движения обязанности пешеходов. Соответственно, основное передвижение на самокате должно происходить по тротуарам. Госавтоинспекция рекомендует лицам, передвигающимся на самокатах, адекватно оценивать дорожную обстановку, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах, и переходить дорогу, спешившись, ведя самокат рядом с собой. В этой связи госавтоинспекция обращается к родителям о необходимости ежедневно напоминать детям правила дорожного движения и навыках безопасного поведения на дорогах. Родители должны со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей, особенно если их дети активно используют велосипеды и самокаты. В этот период автомобилистам следует быть особенно внимательными и осторожными при движении вблизи образовательных организаций, подворовым территориям и парковкам торговых центров, а также в других местах, где возможно внезапное появление детей на проезжей части. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня облачная погода с прояснениями на большей части территории, прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны и грозы. Утром в отдельных районах будет наблюдаться слабый туман, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.

0: гостях у Тяпкина.
1: А вы знали, что май – самое подходящее время для похода в поликлинику? Почему? Да потому...

0: всем нравится. Но это не главное. Период цветения черемухи пропускать лично я не собираюсь. Именно во время цветения следует заниматься заготовками цветов и листьев этого дерева. Тут тоже наука. Не стоит обрывать все соцветия подряд. Лучше прореживать, срывая их в разных местах. Особенно, где они растут слишком густо. Это поможет оставшимся соцветиям получать больше света, лучше развиваться и в дальнейшем дать больше плодов. Цветы и листья черемухи не измельчают. Сушат их или на свежем воздухе, или в помещении, или в специальных сушильных камерах. Использовать можно в течение одного года.
1: Будьте здоровы!
0: Черемуха применяется и к кулинарии, и в качестве лекарственного средства, и в косметологии. Я, к примеру, из черемухи делаю молодильный лосьон для себя и супруги. 2 столовые ложки цветов заливаю 200 миллилитрами кипятка, настаиваю 1 час. Добавляю по 2 чайные ложки глицерина и меда, 100 миллилитров водки. Готово! Ежедневно протираю лицо и область шеи.
1: Житейская мудрость.
0: Черемуха зацветает, как правило, через неделю после того, как распустилась береза. Хорошего вам настроения! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио Инфинити.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау!

0: чисто. Чистая линия, мойте свое
1: авто легко. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
3: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев провел очередной личный прием граждан. С каждым заявителем детально разобрали проблемные вопросы. Антон Николаевич разъяснял жителям не только возможные пути решения, но и объяснял, в каких случаях вопрос находится в компетенции местной власти, а когда требуется обращение в другие инстанции. Заместители главы округа оперативно давали необходимые пояснения, помогали сориентироваться в сложных ситуациях и уточняли детали. По результатам встречи глава дал конкретные поручения ответственным сотрудникам, а ход исполнения поручений будет находиться под контролем администрации. Напоминаем, что глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ проводит личные приемы каждую первую среду месяца. Записаться на прием главе округа можно по телефону 848-142-42721 или по адресу город Сафоново, улица Ленина, дом 3. Уважаемые сафоновцы, администрация Сафоновского муниципального округа выражает искреннюю благодарность всем, кто ценит красоту общественных территорий и вносит вклад в их благоустройство. Администрация прилагает все усилия, чтобы сделать город чище, уютнее и красивее, особенно в преддверии таких важных дат, как День Победы. С глубоким сожалением отмечаем случаи вандализма в отношении праздничных инсталляций, приуроченных к 9 мая. Повреждение символов Победы обесценивает труд многих людей и лишает горожан и гостей города возможности насладиться праздничной атмосферой. Призываем всех сафоновцев бережно относиться к городскому имуществу и сохранять память о подвиге наших предков. Ведь уважение к символам Победы – это знак благодарности поколения победителей и проявления гражданской зрелости. Горводоканал сообщает, сегодня и завтра, 14-15 мая с 8 до 17 часов, будут проводиться работы по хлорированию водопроводных сетей в Дуровском, Дроздовском, Вадинском, Беленинском, Барановском, Пушкинском, Издешковском, Рыбковском сельских поселениях. Просим жителей запастись питьевой водой на период хлорирования и в течение суток пользоваться кипяченой водой. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Максе «Чат Радио Инфинити». Завершение погоды. Сегодня облачная погода с прояснениями на большей части территории, прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны и грозы. Утром в отдельных районах будет наблюдаться слабый туман, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: Выдумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, Большая Обзорная и далее каждый месяц. 31 мая, ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня, весь Дагестан. 16 июля, концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа, Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей-работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-48-144-5-95-03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8.

8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: хоккеисты Акбарса не просто сравняли счет финальной серии с действующим обладателем Кубка Гагарина Локомотивом, но сделали это убедительно 5-1, причем в гостях американец Митчелл Миллер стал первым защитником в истории континентальной хоккейной лиги, кто оформил хет-трик в финале Кубка Гагарина. Следующий матч в пятницу в Казани. А во Всероссийской хоккейной лиге стали известны только участники финала. За Кубок Владимира Петрова поспорит воскресенский «Химик» и «Югра». Обе команды в свое время выступали в элитном дивизионе. Напомним, что «Химик» в полуфинальной серии обыграл 4-2 новокузнецкий «Металлург», а «Югра» с «Нефтяником» из Альметьевска сыграли все 7 матчей. В заключительной игре в Ханты-Мансийске «Югра» взяла верх 2-1 и выиграла серию 4-3. Футбольный клуб «ПСЖ» хочет купить Матвея Кисляка, полузащитник ЦСКА, второй в шорт-листе парижан на замену южнокорейцу Лин Кан Ину, который может уйти из клуба. Также ПСЖ все еще интересуется Батраковым после финала Лиги чемпионов. Спортивный директор парижан прилетит в Москву на переговоры с Локомотивом. Если оба трансфера состоятся, в ПСЖ в следующем сезоне будут играть сразу 4 футболиста из РПЛ: Сафонов, Батраков, Кисляк и Кварацхелия. Кстати, в чемпионате Франции ПСЖ в гостях победил в важном матче. Играли парижане с ближайшим преследователем Лансом, выиграли 2-0 и оформили очередное чемпионство. На 29-й минуте счет открыл именно Хвича Кварацхелия, а Матвей Сафонов не пропустил. На теннисном турнире в Риме Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал соревнований, проиграв Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В прошлом сезоне норвежец не смог выйти в полуфинал, проиграв тогда Янику Синеру. В этот раз все получилось. В единой лиге ВТБ баскетболисты «Зенита» сравняли счет в полуфинальной серии до 3 побед с «Униксом» 1-1, обыграв казанцев на их площадке со счетом 78-69. Теперь следующая встреча в Петербурге в воскресенье. Гандболистки клуба «Ростов-Дон» обыграли в первом матче финальной серии чемпионата России действующих чемпионок ЦСКА 29-26 и повели 1-0. Теперь команды переезжают в Москву, где на следующей неделе 19 и 21 мая проведут 2 матча. Серия проходит до 3 побед. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Сегодня пространство интернет открывает огромные возможности для развития человечества. Если на ранних этапах человек использовал интернет как средство развлечения, то сейчас все больше людей используют его с большим смыслом. И если вы называете себя фрилансер, то вы один из них, и сегодня у вас праздник. День фрилансера объединяет всех, кто свободен от стен офиса и зарабатывает себе на жизнь, используя пространство интернета. Такой вид заработка распространен во многих сферах деятельности. Отмечается этот день сегодня, потому что именно в этот день была образована одна из старейших бирж фриланса в России. Интересно, что слово «фрилансер» в переводе с английского «вольный работник» впервые употребил еще Вальтер Скотт в романе «Овенга» для описания наемного воина. Сегодня фриланс становится уникальным инструментом для заработка. Кроме того, он открыл двери в мир для людей с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не имеют возможности выходить из дома.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: «Копейка рубль бережет».
2: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
1: Деньги дороги, как память.
2: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
1: Идея на миллион.
2: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-1364. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-1364.
4: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: Истории привлекают людей, поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: в этот день. События, ставшие историей. Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера. В этот день в 2005 году была образована одна из первых российских бирж фрилансеров. Каждый год по инициативе этой компании организуются праздничные мероприятия, на которых приглашаются фрилансеры, дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса. Фрилансер – это человек, не состоящий в штате какой-либо компании. Он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. И с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета. Еще в начале века заработок в интернете считался чем-то несерьезным занятием для подростков, которые хотят получить немного денег на карманные расходы. Но сегодня взрослые люди, профессионалы своего дела, с гордостью говорят, что фриланс – это стиль жизни. Многие журналисты, программисты, копирайтеры, оптимизаторы, контент-менеджеры, дизайнеры, переводчики и другие специалисты работают и зарабатывают с использованием интернета, не выходя из дома. К тому же с 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус самозанятого. Он позволяет легализовать подработку или работу на себя няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам и многим другим.
1: 14 мая считается днем рождения вазелина. В 1878 году в этот день название вазелин было запатентовано как торговая марка. Всем известное косметическое лечебное средство изобрел и запатентовал химик Роберт Август Чесбор. В этом изобретении ученому помогли нефтяники. Когда в 1859 году начался нефтяной бум, Чесбор, общаясь с нефтяниками, заинтересовался липким нефтепродуктом – парафинообразной массой, которая при нефтедобыче налипала к бурильным установкам и забивала насосы. Он заметил, что рабочие постоянно используют эту массу при ожогах и порезах. Ученый стал экспериментировать с ней и сумел выделить из нее полезные ингредиенты. Получившимся веществом он смазал свои многочисленные ожоги и шрамы. Раны зажили, причем довольно быстро. Полученное вещество ученый немного облагородил, назвал нефтяным желе и стал продавать в аптеках, но мазь не покупали из-за названия. Тогда ученый придумал другое название своему изобретению. Он назвал мазь вазелином. Это производная от двух слов немецкого «вассер» – вода и греческого «элаоин» – оливковое масло. Так и появилось всемирно известное косметическое и лечебное средство.
0: А в этот день – события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В Дорогобужском округе стартовал конкурс «Лучший предприниматель года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Конкурс проводится администрацией округа с целью поддержки предпринимательской инициативы, развития малого и среднего бизнеса, а также популяризации успешного опыта предпринимательской деятельности. Номинации конкурса: «Успешный первый старт», «Лучший предприниматель в сфере торговли», «Лучший предприниматель в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания», «Лучший предприниматель в сфере технического обслуживания, ремонта автотранспортных средств», «Лучший предприниматель предприятия в сфере производства». Подать заявку на участие можно до 18 мая. По всем вопросам обращаться в администрацию муниципального округа по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1, кабинет 107, телефоны 8-48-144, 4-15-44 и 4-17-44. Приглашаем предпринимателей принять участие в конкурсе, а с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации. В Дорогобужском округе приступили к обкашиванию общественных территорий. Работы ведутся на общественных пространствах, у социальных объектов, вдоль тротуаров и в местах массового пребывания жителей. Основная цель – поддержание чистоты, порядка и эстетичного внешнего вида. Мероприятия по обкашиванию будут продолжены в соответствии с планом работ. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский информирует: управлять велосипедом и иным средством индивидуальной мобильности при движении по дорогам общего пользования разрешается лицам не моложе 14 лет. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности в возрасте от 7 до 14 лет, должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Согласно правил дорожного движения, велосипедисту, а также лицу, управляющему средством индивидуальной мобильности, независимо от возраста, запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу, не спешившись. Для пересечения проезжей части необходимо спешиться и переходить дорогу, ведя велосипед или средство индивидуальной мобильности рядом с собой. Кроме того, госавтоинспекция настоятельно рекомендует использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы, которые обеспечат необходимую безопасность. Согласно правил дорожного движения, лицо, передвигающееся на обычном самокате, приравнивается к пешеходам. Это значит, что на них распространяются нормы главы 4 правил дорожного движения обязанности пешеходов. Соответственно, основное передвижение на самокате должно происходить по тротуарам. Госавтоинспекция рекомендует лицам, передвигающимся на самокатах, адекватно оценивать дорожную обстановку, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах, и переходить дорогу, спешившись, ведя самокат рядом с собой. В этой связи госавтоинспекция обращается к родителям о необходимости ежедневно напоминать детям правила дорожного движения и навыках безопасного поведения на дорогах. Родители должны со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей, особенно если их дети активно используют велосипеды и самокаты. В этот период автомобилистам следует быть особенно внимательными и осторожными при движении вблизи образовательных организаций, подворовым территориям и парковкам торговых центров, а также в других местах, где возможно внезапное появление детей на проезжей части. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня облачная погода с прояснениями, на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны и грозы. Утром в отдельных районах будет наблюдаться слабый туман, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Инфинити».

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Степ».

0: MX – это аналог кроссовера Exit. По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Havel Julion. Обе эти модели сейчас популярнее Lada Vesta. В топ-10 самых популярных моделей также входят Tenet T4, Havel M6 и Geely Manjaro. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого, особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
5: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

Сегодня пространство интернет открывает огромные возможности для развития человечества. Если на ранних этапах человек использовал интернет как средство развлечения, то сейчас все больше людей используют его с большим смыслом. И если вы называете себя фрилансер, то вы один из них, и сегодня у вас праздник. День фрилансера объединяет всех, кто свободен от стен офиса и зарабатывает себе на жизнь, используя пространство интернета. Такой вид заработка распространен во многих сферах деятельности. Отмечается этот день сегодня, потому что именно в этот день была образована одна из старейших бирж фриланса в России. Интересно, что слово «фрилансер» в переводе с английского «вольный работник» впервые употребил еще Вальтер Скотт в романе «Авенга» для описания наемного воина. Сегодня фриланс становится уникальным инструментом для заработка. Кроме того, он открыл двери в мир для людей с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не имеют возможности выходить из дома.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев провел очередной личный прием граждан. С каждым заявителем детально разобрали проблемные вопросы. Антон Николаевич разъяснял жителям не только возможные пути решения, но и объяснял, в каких случаях вопрос находится в компетенции местной власти, а когда требуется обращение в другие инстанции. Заместители главы округа оперативно давали необходимые пояснения, помогали сориентироваться в сложных ситуациях и уточняли детали. По результатам встречи глава дал конкретные поручения ответственным сотрудникам, а ход исполнения поручений будет находиться под контролем администрации. Напоминаем, что глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ проводит личные приемы каждую первую среду месяца. Записаться на прием главе округа можно по телефону 848-142-42721 или по адресу город Сафоново, улица Ленина, дом 3. Уважаемые сафоновцы, администрация Сафоновского муниципального округа выражает искреннюю благодарность всем, кто ценит красоту общественных территорий и вносит вклад в их благоустройство. Администрация прилагает все усилия, чтобы сделать город чище, уютнее и красивее, особенно в преддверии таких важных дат, как День Победы. С глубоким сожалением отмечаем случаи вандализма в отношении праздничных инсталляций, приуроченных к 9 мая. Повреждение символов Победы обесценивает труд многих людей и лишает горожан и гостей города возможности насладиться праздничной атмосферой. Призываем всех сафоновцев бережно относиться к городскому имуществу и сохранять память о подвиге наших предков. Ведь уважение к символам Победы – это знак благодарности поколения победителей и проявление гражданской зрелости. Горводоканал сообщает, сегодня и завтра, 14-15 мая, с 8 до 17 часов, будут проводиться работы по хлорированию водопроводных сетей в Дуровском, Дроздовском, Вадинском, Беленинском, Барановском, Пушкинском, Издешковском, Рыбковском сельских поселениях. Просим жителей запастись питьевой водой на период хлорирования и в течение суток пользоваться кипяченой водой. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. Завершение погоды. Сегодня облачная погода с прояснениями, на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, местами возможные грозы. Утром в отдельных районах будет наблюдаться слабый туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.

0: гостях у Тяпкина.
1: А вы знали, что май – самое подходящее время для похода в поликлинику? Почему? Да потому что все пенсионеры уехали на дачу.

всем нравится. Но это не главное. Период цветения черемухи пропускать лично я не собираюсь. Именно во время цветения следует заниматься заготовками цветов и листьев этого дерева. Тут тоже наука. Не стоит обрывать все соцветия подряд. Лучше прореживать, срывая их в разных местах. Особенно, где они растут слишком густо. Это поможет оставшимся соцветиям получать больше света, лучше развиваться и в дальнейшем дать больше плодов. Цветы и листья черемухи не измельчают.

0: погода. Будьте здоровы!
1: Черемуха применяется и к кулинарии, и в качестве лекарственного средства, и в косметологии. Я, к примеру, из черемухи делаю молодильный лосьон для себя и супруги. 2 столовые ложки цветов заливаю 200 миллилитрами кипятка, настаиваю 1 час. Добавляю по 2 чайные ложки глицерина и меда, 100 миллилитров водки. Готово! Ежедневно протираю лицо и область шеи.
2: Житейская мудрость.
1: Черемуха зацветает, как правило, через неделю после того, как распустилась береза. Хорошего вам настроения! Ваш Петр Тяпкин.
2: В гостях у Тяпкина. Радио Infinity.

0: искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: Уже этим летом Левандовский может покинуть Барселону. Клуб из Саудовской Аравии, который в нынешнем сезоне все еще сохраняет шансы на чемпионство, Аль-Хиляль предложил Роберту зарплату в 90 миллионов евро в год. Левандовский уйдет из Барса бесплатно, поскольку летом у него заканчивается контракт. Если этот переход состоится, то Роберт, 37 лет, попадет в топ-3 футболистов мира, у которых огромная зарплата, больше поляка зарабатывают Роналду и Бензема. В английской премьер-лиге Манчестер Сити, обыграв дома 3-0 Кристал Пэлас, сократил отставание от лидирующего Арсенала до 2 очков, а остается всего 2 тура до финиша. Следующий матч у Арсенала с Бернли в ближайший понедельник, а у Ман-Сити с Борнмутом во вторник. Футболисты Интера оформили золотой дубль в нынешнем сезоне. После досрочной победы в чемпионате теперь у подопечных Кристиано Киева и Кубок Италии. Уверенная победа над Лацио 2-0 особая. Черно-синие выиграли кубок в 10-й раз в своей истории. Национальная баскетбольная ассоциация Сан-Антонио очень близок к тому, чтобы выйти в полуфинал. Одержана 3-я победа над Миннесотой с разницей в 29 очков. У лидера Сан-Антонио Спёрс француза Виктора Вембаньямы 27 очков. Он стал самым результативным игроком встречи. Сан-Антонио выиграл 126-97. Следующий матч в субботу. В баскетбольной Евролиге Валенсия вновь удивляет. Дерзкие испанцы в серии до 3 побед проигрывали 0-2 одной из самых титулованных команд этого турнира Панатинайкосу, но в решающем матче взяли верх 81-64 и теперь сыграют в финале 4. 5-й этап Джиро д'Италия завершился невероятной развязкой. Победу одержал испанец Игорь Ариетто, но главным героем стал португалец Афонсо Эолалио, который, несмотря на досадное собственное падение, дождливую погоду, был 2-м на финише и стал новым обладателем розовой майки. Велогонщики преодолели 203 километра. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Риме, проиграв в 3 партиях украинке Елене Свитолиной. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 15 мая ожидается облачная ненастная погода. На протяжении суток будут идти небольшие кратковременные дожди. Ветер северный с переходом на северо-западный, слабый. Давление 733 миллиметра, во второй половине дня начнет расти. Температура ночью 10-12, а днем 14-16, выше 0. В субботу 16 мая дожди прекратятся, выглянет солнце ночью 9-11, а днем уже 17-19. В воскресенье потеплеет до плюс 21, но вечером возможны дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Теннет Т7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1000 больше, чем Хавейл Джулион. Обе эти модели сейчас популярнее Лады Весты. В топ-10 самых популярных моделей также входят Теннет Т4, Хавейл М6 и Джили Манжара. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого, особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радиостанция «Инфинити».

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
9: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, Большая Обзорная и далее каждый месяц. 31 мая, ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня, весь Дагестан. 16 июля, концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа, Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
10: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
12: «Радио Инфинити».

38 70 05. 38 70 05. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется: водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты «Ак-Барса» не просто сравняли счет финальной серии с действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом», но сделали это убедительно 5-1, причем в гостях. Американец Митчелл Миллер стал первым защитником в истории континентальной хоккейной лиги, кто оформил хет-трик в финале Кубка Гагарина. Следующий матч в пятницу в Казани. А во Всероссийской хоккейной лиге стали известны только участники финала. За кубок Владимира Петрова поспорит воскресенский «Химик» и «Югра». Обе команды в свое время выступали в элитном дивизионе. Напомним, что «Химик» в полуфинальной серии обыграл 4-2 новокузнецкий «Металлург», а «Югра» с «Нефтяником» из Альметьевска сыграли все 7 матчей. В заключительной игре в Ханты-Мансийске «Югра» взяла верх 2-1 и выиграла серию 4-3. Футбольный клуб ПСЖ хочет купить Матвея Кисляка, полузащитник ЦСКА, второй в шорт-листе парижан на замену южнокорейцу Лин Кан Ину, который может уйти из клуба. Также ПСЖ все еще интересуется Батраковым после финала Лиги чемпионов. Спортивный директор парижан прилетит в Москву на переговоры с «Локомотивом». Если оба трансфера состоятся, в ПСЖ в следующем сезоне будут играть сразу 4 футболиста из РПЛ – Сафонов, Батраков, Кисляк и Кварацхелия. Кстати, в чемпионате Франции ПСЖ в гостях победил в важном матче. Играли парижане с ближайшим преследователем Лансом, выиграли 2-0 и оформили очередное чемпионство. На 29-й минуте счет открыл именно Хвича Кварацхелия, а Матвей Сафонов не пропустил. На теннисном турнире в Риме Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал соревнований, проиграв Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В прошлом сезоне норвежец не смог выйти в полуфинал, проиграв тогда Янику Синеру. В этот раз все получилось. В единой лиге ВТБ баскетболисты «Зенита» сравняли счет в полуфинальной серии до 3 побед с «Униксом» 1-1, обыграв казанцев на их площадке со счетом 78-69. Теперь следующая встреча в Петербурге в воскресенье. Гандболистки клуба «Ростов-Дон» обыграли в первом матче финальной серии чемпионата России действующих чемпионок ЦСКА 29-26 и повели 1-0. Теперь команды переезжают в Москву, где на следующей неделе 19 и 21 мая проведут 2 матча. Серия проходит до 3 побед. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я, ну как?
7: Вау, чисто!
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
10: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
12: «Радио Инфинити».

0: об экономике в программе «Кошелек».
1: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
0: Деньги дороги, как память.
1: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

Сегодня пространство интернет открывает огромные возможности для развития человечества. Если на ранних этапах человек использовал интернет как средство развлечения, то сейчас все больше людей используют его с большим смыслом. И если вы называете себя фрилансер, то вы один из них, и сегодня у вас праздник. День фрилансера объединяет всех, кто свободен от стен офиса и зарабатывает себе на жизнь, используя пространство интернета. Такой вид заработка распространен во многих сферах деятельности. Отмечается этот день сегодня, потому что именно в этот день была образована одна из старейших бирж фриланса в России. Интересно, что слово «фрилансер» в переводе с английского «вольный работник» впервые употребил еще Вальтер Скотт в романе «Овенга» для описания наемного воина. Сегодня фриланс становится уникальным инструментом для заработка. Кроме того, он открыл двери в мир для людей с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не имеют возможности выходить из дома.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В Дорогобужском округе стартовал конкурс «Лучший предприниматель года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Конкурс проводится администрацией округа с целью поддержки предпринимательской инициативы, развития малого и среднего бизнеса, а также популяризации успешного опыта предпринимательской деятельности. Номинации конкурса: «Успешный первый старт», «Лучший предприниматель в сфере торговли», «Лучший предприниматель в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания», «Лучший предприниматель в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств», «Лучший предприниматель предприятия в сфере производства». Подать заявку на участие можно до 18 мая. По всем вопросам обращаться в администрацию муниципального округа по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1, кабинет 107, телефоны 848-144, 415-44 и 417-44. Приглашаем предпринимателей принять участие в конкурсе, а с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации. В Дорогобужском округе приступили к обкашиванию общественных территорий. Работы ведутся на общественных пространствах, у социальных объектов, вдоль тротуаров и в местах массового пребывания жителей. Основная цель – поддержание чистоты, порядка и эстетичного внешнего вида. Мероприятия по обкашиванию будут продолжены в соответствии с планом работ. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужске информирует: управлять велосипедом и иным средством индивидуальной мобильности при движении по дорогам общего пользования разрешается лицам не моложе 14 лет. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности в возрасте от 7 до 14 лет, должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Согласно правил дорожного движения, велосипедисту, а также лицу, управляющему средством индивидуальной мобильности, независимо от возраста, запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу, не спешившись. Для пересечения проезжей части необходимо спешиться и переходить дорогу, ведя велосипед или средство индивидуальной мобильности рядом с собой. Кроме того, госавтоинспекция настоятельно рекомендует использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы, которые обеспечат необходимую безопасность. Согласно правил дорожного движения, лицо, передвигающееся на обычном самокате, приравнивается к пешеходам. Это значит, что на них распространяются нормы главы 4 правил дорожного движения обязанности пешеходов. Соответственно, основное передвижение на самокате должно происходить по тротуарам. Госавтоинспекция рекомендует лицам, передвигающимся на самокатах, адекватно оценивать дорожную обстановку, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах, и переходить дорогу, спешившись, ведя самокат рядом с собой. В этой связи госавтоинспекция обращается к родителям о необходимости ежедневно напоминать детям правила дорожного движения и навыках безопасного поведения на дорогах. Родители должны со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей, особенно если их дети активно используют велосипеды и самокаты. В этот период автомобилистам следует быть особенно внимательными и осторожными при движении вблизи образовательных организаций, подворовым территориям и парковкам торговых центров, а также в других местах, где возможно внезапное появление детей на проезжей части. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня облачная погода с прояснениями, на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны и грозы. Утром в отдельных районах будет наблюдаться слабый туман, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности с защитой от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-1364. Сайт teplica-dragobush.rf.
3: 8-920-313-1364.
2: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я. Ну как?
2: Вау, чисто!
3: Чистая линия, мойте свое, то легко.
4: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: в этот день. События, ставшие историей. Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера. В этот день, в 2005 году, была образована одна из первых российских бирж фрилансеров. Каждый год по инициативе этой компании организуются праздничные мероприятия, на которых приглашаются фрилансеры, дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса. Фрилансер – это человек, не состоящий в штате какой-либо компании. Он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. И с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета. Еще в начале века заработок в интернете считался чем-то несерьезным занятием для подростков, которые хотят получить немного денег на карманные расходы. Но сегодня взрослые люди, профессионалы своего дела, с гордостью говорят, что фриланс – это стиль жизни. Многие журналисты, программисты, копирайтеры, оптимизаторы, контент-менеджеры, дизайнеры, переводчики и другие специалисты работают и зарабатывают с использованием интернета, не выходя из дома. К тому же, с 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус самозанятого. Он позволяет легализовать подработку или работу на себя няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам и многим другим.
1: 14 мая считается днем рождения вазелина. В 1878 году в этот день название вазелин было запатентовано как торговая марка. Всем известное косметическое лечебное средство изобрел и запатентовал химик Роберт Август Чесбор. В этом изобретении ученому помогли нефтяники. Когда в 1859 году начался нефтяной бум, Чесбор, общаясь с нефтяниками, заинтересовался липким нефтепродуктом – парафинообразной массой, которая при нефтедобыче налипала к бурильным установкам и забивала насосы. Он заметил, что рабочие постоянно используют эту массу при ожогах и порезах. Ученый стал экспериментировать с ней и сумел выделить из нее полезные ингредиенты. Получившимся веществом он смазал свои многочисленные ожоги и шрамы. Раны зажили, причем довольно быстро. Полученное вещество ученый немного облагородил, назвал нефтяным желе и стал продавать в аптеках, но мазь не покупали из-за названия. Тогда ученый придумал другое название своему изобретению. Он назвал мазь вазелином. Это производная от двух слов немецкого «вассер» – вода и греческого «элаоин» – оливковое масло. Так и появилось всемирно известное косметическое и лечебное средство.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев провел очередной личный прием граждан. С каждым заявителем детально разобрали проблемные вопросы. Антон Николаевич разъяснял жителям не только возможные пути решения, но и объяснял, в каких случаях вопрос находится в компетенции местной власти, а когда требуется обращение в другие инстанции. Заместители главы округа оперативно давали необходимые пояснения, помогали сориентироваться в сложных ситуациях и уточняли детали. По результатам встречи глава дал конкретные поручения ответственным сотрудникам, а ход исполнения поручений будет находиться под контролем администрации. Напоминаем, что глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ проводит личные приемы каждую первую среду месяца. Записаться на прием главе округа можно по телефону 848-142-42721 или по адресу город Сафоново, улица Ленина, дом 3. Уважаемые сафоновцы, администрация Сафоновского муниципального округа выражает искреннюю благодарность всем, кто ценит красоту общественных территорий и вносит вклад в их благоустройство. Администрация прилагает все усилия, чтобы сделать город чище, уютнее и красивее, особенно в преддверии таких важных дат, как День Победы. С глубоким сожалением отмечаем случаи вандализма в отношении праздничных инсталляций, приуроченных к 9 мая. Повреждение символов Победы обесценивает труд многих людей и лишает горожан и гостей города возможности насладиться праздничной атмосферой. Призываем всех сафоновцев бережно относиться к городскому имуществу и сохранять память о подвиге наших предков. Ведь уважение к символам Победы – это знак благодарности поколения победителей и проявления гражданской зрелости. Горводоканал сообщает, сегодня и завтра, 14-15 мая с 8 до 17 часов, будут проводиться работы по хлорированию водопроводных сетей в Дуровском, Дроздовском, Вадинском, Беленинском, Барановском, Пушкинском, Издешковском, Рыбковском сельских поселениях. Просим жителей запастись питьевой водой на период хлорирования и в течение суток пользоваться кипяченой водой. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Максе «Чат Радио Инфинити». Завершение о погоде. Сегодня облачная погода с прояснениями на большей части территории, прогнозируются кратковременные дожди, местами возможные грозы. Утром в отдельных районах будет наблюдаться слабый туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо расти. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: измеряется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Инфинити».

0: радио Infinity.
1: Моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности с защитой от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64, сайт teplica-dragobush.rf, 8-920-313-13-64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: Контекстная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании с Дорогобужа Верхний.

0: Gang.
1: Let's go.
2: Качественный продукт – это самая лучшая реклама.
3: Генри Форд.
2: Реклама.
4: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
5: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 15 мая ожидается облачная ненастная погода. На протяжении суток будут идти небольшие кратковременные дожди. Ветер северный с переходом на северо-западный, слабый. Давление 733 миллиметра, во второй половине дня начнет расти. Температура ночью 10-12, а днем 14-16, выше 0. В субботу 16 мая дожди прекратятся, выглянет солнце ночью 9-11, а днем уже 17-19. В воскресенье потеплеет до плюс 21, но вечером возможны дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Infinity.
1: Всем добрый вечер. С вами сегодня в прямом эфире Константин с 21 до 22 часов в нашей рубрике «Электросфера». Это был небольшой сюрприз от меня, лето ж не за горами, а у нас как-никак вечер танцевальной электронной музыки. Сегодня второй четверг месяца, и пока не лето, поэтому мы попадаем опять в базу. И на горизонте у нас сегодня опять Air Cosmos S, и в противовес нашей любимой с вами подборке электронной музыки от радио Infinity. Поехали!
0: Infinity.

0: как же музыка может передать настроение? Музыка бывает многослойной, гнетущие настроения, погружать слушателя в мир, где царят мрак, неопределенность и напряжение. Например, тревога и страх, ощущение надвигающейся угрозы, неизвестности, чего-то зловещего, отчаяние, безысходность, чувство, что тьма поглощает все светлое и нет выхода. Одиночество, образ человека, оставленного один на один с мраком, без поддержки, напряженное ожидание, будто вот-вот произойдет что-то неизбежное, роковое, холодная отстраненность. Отстраненное созерцание тьмы, как будто она часть естественного порядка вещей. Музыка рисует воображение, конкретные картины. A Time of Darkness.
1: Infinity.

0: А бывает музыка, как прекрасный сон. Создает светлое, возвышенное настроение. Она переносит слушателя в мир грез, где царят гармония, умиротворение и волшебство. Разные эмоции, образы она может вызывать. Умиротворение, ощущение внутренней тишины, расслабленности, освобождение от тревог. Радость, светлая, легкая радость, похожая на утреннее солнце. Ностальгию, теплые воспоминания о детстве, счастливых моментах давно минувших дней. Надежда, вера в лучшее, ощущение, что все возможно. Восхищение, трепет перед красотой мира, чудом жизни. Легкость, чувство невесомости, полета, освобождение от тяжести реальности. И вдохновение, пробуждение творческих сил, желание мечтать и созидать. Музыка рисует порой в воображении светлые, воздушные картины. Beautiful Dreams.
1: Infinity.

0: всем отвечу. Ну что, потанцуем?
1: Infinity.

0: Май, весна, хочется постоянства этого времени. Где он, май, вечный май? Вот он. Мы сейчас прямо в его серединке. И так хочется этот весенний вечер именно с тобой. Почувствовать атмосферу нежности, тепла, умиротворения. Запечатлеть идеальный момент вдвоем на фоне пробуждающейся природы. Нежность, мягкость, трепетное чувство близости и заботы. Умиротворение, ощущение гармонии с миром. Человека рядом. Радость, светлая, спокойная радость от простого присутствия друг друга. Романтика, атмосфера влюбленности, волшебства, особой связи. Легкость, чувство освобождения от забот, игривость, беззаботность, ностальгия, теплые воспоминания о подобных вечерах, желание сохранить момент навсегда и благодарность за возможность разделить этот вечер с близким человеком. Музыка рисует воображение весной и такие картины. I spring evening with you.
1: Infinity.

0: музыка вокруг тебя, а я вместе с музыкой на волнах радио Infinity. А значит, я могу и тебя услышать. Просто улыбнись, если ты слушаешь радио Infinity, и я это почувствую, потому что музыка вокруг тебя. Она создает многогранное настроение, обращает внимание слушателя на мир вокруг, подчеркивая его сложность, красоту и взаимосвязь всех элементов. Everything around you.
1: Infinity.

0: На сегодня я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам понравился этот вечер со мной. Аплодисменты от сердца бесценны. Бит – это пульс битвы, а синтезатор – оружие. В батле электронной музыки побеждает тот, кто умеет говорить без слов. Электронная музыка – это язык будущего. Математика эмоций. И сегодня мы с вами победили, потому что наши тени длиннее. С вами был Константин. До следующей встречи. Это радио Infinity.
1: Это радио.
2: Infinity.

внезапно. Тут уж нечего гадать. Взбалабутит, как болото, скуку тишь да благодать. И я пока, живя как прежде, буду терпеливо ждать и жрать на пикнике улитки, виноградные улитки.

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Infinity.
1: Перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.